0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Около 1000 машин будет задействовано в перевозке зерна во время уборочной в Могилевской области. Об этом рассказал председатель облисполкома Анатолий Саченко по итогам селекторного совещания с президентом Беларуси. Председатель облисполкома подчеркнул, специалисты прогнозируют, что валовой сбор урожая будет не ниже уровня прошлого года, а он был неплохой. И для этого в регионе сделано все необходимое, ответил Анатолий Саченко.
3: Виды на урожай у нас оптимистичные. Я думаю, вал прошлого года мы возьмем. То, что касается остальных вопросов подготовки к комбайну, в этом году также неплохо мы сработали. Практически 100% комбайны подготовлены. 210 у нас зернотаков на сегодняшний день, 205 зернотаков исправны. Два мы отремонтируем, три будем консервировать по разным причинам. Но с учетом того, что у нас мощность по переработке сушки зерна 72 тысячи, а дневной намолот 50-60 в районе 50, тысяч, то есть наши зернотока способны просушить и переработать все необходимое зерно. Машины на отвозку имеются, порядка 1000 машин у нас будет задействовано, 300 из них привлеченных, если быть точными, 307 привлеченных машин. Экипажи на всех зерноуборочных комбайнах есть, укомплектованы, 189 человек это привлеченных с других организаций, и я хочу выразить слова благодарности руководителям тех организаций, которые вот такой напряженный момент подставляют нам плечо.
1: Краснополье.
2: Семейный экипаж Владимир Андрианов из Краснопольского районного отдела Следственного комитета вместе с 18-летней дочерью убирает урожай. Для Владимира это уборочный сезон, 9-й по счету. 2 года за рулем комбайна, а до этого трудился помощником комбайнера. В кабине рядом с ним его средняя дочь Валерия. Девушка учится по специальности сестринское дело в Бобруйском медколледже. Но как только начались каникулы, она с радостью приняла предложение отца стать частью большого дела. Работают от первых лучей солнца до заката. За рулем иногда приходится преодолевать до 100 километров по бескрайним полям. Владимир вырос в семье, где земля кормила и воспитывала, где уважение к труду привито с раннего детства. Сегодня он щедро делится этим со своими тремя дочерьми. 22-летняя Елизавета уже преподает в Белорусском государственном техническом университете. 10-летняя София учится в школе. Вся семья гордится тем, что отец учит их главному честно трудиться.
1: Могилевский район.
2: Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук отметила 70-летие. 70 лет непрерывного опыта и инноваций. Здесь создают сорта льна, картофеля, зерновых культур, которые кормят и одевают всю страну. Праздничную тему ведущего научно-аграрного центра продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: Опытная станция в Дашковке селекцией льна долгунца занимается с первого года ее создания и продолжает эту работу в настоящее время. За 70 лет были созданы и выдержали государственные испытания более 25 сортов этой культуры. Недавно были зарегистрированы новые сорта льна долгунца «Мостный» и «Рубеж», рассказал ученый-секретарь Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции Дмитрий Балашенко.
5: Они высокопродуктивные, по тресте отличаются высоким процентом содержания волокна, а также качеством волокна. Быстрыми темпами внедряются в сельскохозяйственное производство. За последние 2 года уже занимают более 7% посевных площадей.
4: Ежегодно в питомниках опытной станции производится до 350 тонн семенного картофеля. Покупатели выстраиваются в очередь, бронируя объемы заранее. А современное хранилище позволяет сохранять клубни до 9 месяцев при постоянной температуре в 3 градуса Цельсия.
5: Основная сорта, которая пользуется популярностью населения и фермеров, это Неспелая Юлия, Першоцвет, среднеспелая Бриз, среднепоздний Вектор. Ну, также недавно включенная в госреестр раннеспелая Умка и Красовик, которые еще находятся на размножении.
4: Параллельно с льном и картофелем большую нагрузку в эти июльские дни несет отдел семеновоз. В полевых условиях идет испытание передовых сортов озимой пшеницы, высокоурожайных и перспективных сортов озимой ржи и озимого тритикали. Ежегодно отдел реализует хозяйством более 700 тонн оригинальных и элитных семян.
5: Наиболее востребованы семена озимых зерновых культур, в частности, озимый ячмень, сорт буслик, который в настоящее время уже убран и передан в госинспекцию на проверку посевных качеств по семенам. Ну и также очень востребован сельскохозяйственными предприятиями и им реализуется.
4: Львиная доля семян опытной станции Дашковки – золотой фонд Могилевской области. А ее золотой фонд – люди. Это опытные ученые, которые десятилетиями создавали научную школу. Им на смену приходит талантливая молодежь, которая после окончания Белорусской сельхозакадемии осознанно остается на опытной станции и увлеченно занимается научной деятельностью, отметил Дмитрий Балашенко.
5: На опытной станции пришли молодые специалисты. Это Горбунов Вадим и Вадютин Никита. Им выделено дом как общежитие со всеми удобствами. Они уже обжились и закрепились. Работают уже около 2 лет. Хорошо проявили себя в научно-исследовательской работе и других работах.
4: Пока на Дашковской опытной станции есть связь поколений, у белорусского льна, хлеба и картофеля есть будущее.
1: Шклов.
2: В хозяйстве говяды Агро поля инспектируют дроны. Как пишет Шклов-Инфо, запустить коптер, долететь до самой дальней точки и проконтролировать уборку зерновых и заготовку кормов можно прямо не выходя из кабины техники или авто. Главный инженер ОАО «Говяды Агро» Владимир Демьянчик подтвердил, что раньше на все уходили сутки, а теперь можно справиться за час. Посмотреть на работу дрона можно в социальных сетях Шклов-Инфо.
1: Местное время.
2: Белорусские колледжи с 18 июля принимают документы от абитуриентов, которые поступают на программы среднего специального образования. В этом году рассчитывают принять около 39 тысяч человек. Более 30 тысяч мест будут бюджетными. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
6: Могилевский государственный колледж искусств в этом году готов принять 305 первокурсников, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Могилевского государственного колледжа искусств Алексей Наярович.
7: 18 июля мы стартовали с приемом документов, и очередь занимали с 6 часов утра, это точно, потому что люди приезжают из самых разных мест, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны.
6: Для выпускников 9 классов на бюджет срок приема до 3 августа. Если нужно сдавать вступительные экзамены, то срок до 23 июля. На платное отделение документы принимают до 10 августа.
8: Сейчас я хожу на подготовительные курсы, узнала о них на сайте и решила прийти. Что мне посоветовали, что нужно познакомиться с преподавателями, чтобы дальше было легче. Занимаюсь танцами очень долго и решила, что мне эта профессия по душе.
9: Я с Гомельского района, приехала с агрогородка Журавич, выбрала специальность библиотекарь. С детства заинтересована библиотекарским делом и люблю читать книги.
6: Кроме того, колледжи принимают заявления и на заочную форму обучения, куда и поступает абитуриент Роман Корсуков.
10: Я поступаю на специальность организатора культурно-досуговых мероприятий. Работаю не по специальности, вот мне 31 год, поступаю на заочное. И получается, работая на заводе, я понял, что вот мне хочется в культуру, мне хочется больше творчества, и я понимаю, что вот это мой путь, где я хочу себя реализовать. И как раз таки колледж — это на данный момент то самое место, где предоставляются возможности, которые мне сейчас необходимы.
6: Для того, чтобы абитуриенты могли взвешенно подойти к выбору будущего учебного заведения, информацию о конкурсе колледжа обновляют 3 раза в день, в 12, 15 и 18 часов, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Могилевского государственного колледжа искусств Алексей Наярович.
7: В этом году мы принимаем всего абитуриентов 305, из них 261 человек бюджет и 44 это за счет собственных средств. Принимаем на самые разные специальности: вокал, хореография, художественное направление, музыкальное отделение. Масса. Если абитуриент с определенными способностями, это к нам.
6: Приемные комиссии работают с понедельника по субботу с 9 утра до 6 часов вечера. За первые приемные дни, по информации Министерства образования, было подано более 10 тысяч заявлений.
1: Местное время.
2: Почти 6500 учащихся Могилевской области планируют обеспечить временной занятостью за лето. Найти работу в свободное от учебы время – популярный запрос старшеклассников на каникулах. И государство старается в этом помочь. Подробности у Нины Михновой.
11: Учащийся гимназии номер 2 Могилева Иван Пуховский пришел в многопрофильный молодежный центр «Юность» в Могилеве заработать на карманные расходы, чтобы не просить деньги у родителей. А ухаживать за растениями научила еще бабушка.
12: Тут легко работать, когда у бабушки на грозе. Помогал вот тут также потихонечку. В общем, с растениями интересно изучать как бы виды растений.
11: В многопрофильном молодежном центре «Юность» каждый год организуют летнюю детскую занятость. Удивительно, но в этом году за цветами пришли ухаживать именно мальчики, хотя работы хватает всем. Желающие расписаны на все 3 рабочие смены, рассказала методист центра Ольга Крылова.
13: Ребята приходят сами и просятся на работу. Мы их отправляем в центр занятости за направлением, и потом они уже приходят к нам. Мы устраиваем их на работу. Обязательно, как работники, все проходят инструктаж по технике безопасности, в журнале расписывается. Все как для обычных постоянных работников. И комиссию проходит такую же.
11: В этом году на лето запланировано трудоустройство более чем 6 тысяч учащихся. Причем это почти на 1000 больше, чем в прошлом году. В областном комитете по трудозанятости

0: приобрести канцелярские товары, рюкзаки и одежду для школы.
1: Быхов.
0: Жители деревни Болонов-Селец Быховского района 85 лет ухаживают за могилой летчика Константина Репина, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны. По всем документам он числился пропавшим без вести. Благодаря активистам областного поискового клуба «Викру» родственники летчика узнали, что он похоронен на Быховской земле и приехали из Владимирской области на могилу своего героя. Подробности расскажет наш корреспондент Анатолий Шпильков.
2: Внучка Константина Репина, Елена Овчинникова, как и ее родители, всю жизнь считала своего дедушку без вести пропавшим.
3: Для нас это, конечно, было очень неожиданно, потому что мы всю жизнь считали его пропавшим без вести. Больше 80 лет прошло. Я знаю, что папа и бабушка долго искали, также были запросы Министерства обороны нашей страны, но все ответы приходили с одним ответом – пропал без вести.
2: Чтобы поклониться могиле Константина Репина, из Владимирской области на Быховщину приехала и внучатая племянница летчика-героя Наталья Татаринцева.
4: Знала, что у бабушки родной брат погиб во время войны в первые дни и был летчиком. Ну, стало интересно, стала искать. Поисковики «Викру» рассказали историю, что во время войны какая-то девочка запомнила, что был именно Репин, летчик погибший, где они его захоронили.
2: В июне 41-го местные жители захоронили погибшего летчика вместе с его документами на гражданском кладбище. Это событие потрясло 11-летнюю девочку Пелагею. Она помнила фамилию Репин, даже вернувшись из немецкого лагеря. Потом рассказала историю своим детям, чтобы продолжили ухаживать за могилой ее защитника. И уже их дети недавно обратились к поисковикам, которые проделали колоссальную работу с архивами. Поделился руководитель группы «Крылья Победы» Могилевского областного поискового клуба «Викру» Александр Клемин.
5: Летчиков мало погибло. Один живой остался, Репин, по архивам. Ну, полностью штудируя погибших всех во время войны, только один. И он, как оказалось, подняли всю подноготную, в каком полку служил, куда перебросился, что он был в Могилеве в конце июня. И о потерях ихнего полка было установлено, что один летчик пропал без вести во время выполнения боевого задания, полета на бомбежку Березина реки.
2: Районная власть Быховщины на могиле летчика Константина Репина установила памятник и поставила воинское захоронение на учет. Для внучки героя Елены Овчинниковой это особенное событие.
3: Потому что наконец-то я могу поклониться его могиле, отдать дань памяти, уважение и восхищение его подвигом, потому что для нас он герой, хотя и погиб в первые дни войны.
2: По словам гостей из Владимирской области, они на личном опыте убедились, насколько бережно белорусы заботятся о воинских захоронениях и свято чтят память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
1: Мстиславль.
0: Праздник средневековой культуры, рыцарский фест Мстислав, состоится 1 августа в Мстиславле, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На один день Мстиславль преобразится, сбрасывая оковы современности. Замковая гора станет основной площадкой фестиваля. Здесь разместят рыцарские шатры, а музыкальные площадки и мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта.
6: Год белорусской женщины.
0: Районный туристический слет «Жить, творить, созидать» пройдет в Глузке 31 июля, 1 августа. Как сообщает сайт Глузского райисполкома, в этом году масштабное событие посвятят году белорусской женщины. По традиции туристов собирают на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха. Команды трудовых коллективов и сборные команды молодежи ждут спортивные соревнования по волейболу, перетягиванию каната и туристической полосе, а также творческие музыкальные конкурсы. Конкурс туристического быта на лучшее походное блюдо. Заявки на участие принимаются до 24 июля на электронную почту Глузского районного комитета БРСМ. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
7: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
8: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании. Об этом глава государства заявил накануне на селекторном совещании, передает Белта. Александр Лукашенко попросил передать министру обороны Виктору Хренину свое поручение. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу.
2: В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение в армию, пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит, пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: В Беларуси утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизтоплива. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организационной системы «Беларуснефти». Крупнейший в Центральной России мультибрендовый центр «Белорусские машины» открылся в Воронеже. На этой площадке максимально широко представлена выпускаемая в Беларуси сельскохозяйственная, дорожно-строительная и коммунальная техника, передает Белта. В частности, в мультибрендовом центре присутствует вся линейка тракторов МТЗ, машины «Амкадор», «Бобруйск Агромаш», «Гомельсельмаш», «Бел Агромаш», «МАЗ». Дополняет их продукция компании «Керамин», «Гомельстекло», «Белшина». Кроме того, центр располагает обширной номенклатурой запасных частей для техники. И в завершении более 300 школ в Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Утро, дорогие. Очередной летний день начинается на радио Могилев, и это здорово. Как всегда, вперед и с музыкой. Совсем скоро услышим Мию Бойко. Ну а кого-то порадует группа Маранди.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Сначала ноги, а потом бегут, а знаете, в жизни бывает всякое. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать реальностью. Ну а вообще, знаете, дорогие, доверяйте своей интуиции, рискуйте, теряйте, находите счастье. И не бойтесь, что что-то не получится. В любом случае, это жизненный опыт, всегда об этом говорю, а сейчас напоминаю. И мне кажется, не стоит все время волноваться, знаете, и думать, а что же будет. А если я сделаю вот так, то что потом? Поживем, увидим, как говорится. Поэтому ничего не бойтесь и делайте. В любом случае, лучше жалеть о том, что сделал, да, чем о том, что не сделал. Доброе утро!

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Ребята уже напоминали, еще раз напомним, июль, время заготовки черники и лисичек. Спасатели предупреждают, отправляясь за дарами леса, нужно соблюдать, что правильно, простые правила. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженной аккумуляторной батареей. Это самое эффективное средство, но если вдруг вы заблудились. Также не забывайте надеть теплую, удобную, непромокаемую, яркую одежду и обувь. Не лишним будет взять с собой воду, лекарства, нож, еду, спички, свисток. И также не забудьте сообщить родственникам, куда идете, так сказать, предполагаемый маршрут опишите им. Ну и время возвращения тоже приблизительное скажите. Если с вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение. Также не забудьте ему дать телефон с хорошо заряженной батареей. Ну что ж, всем грибникам и ягодникам полных лукошек, всем работающим сил и вдохновения.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 22 на студийных. Время новинки на радио Могилев. Сейчас услышим сингл под названием «Виспер» от британского диджея Джоэла Кори. Главная фишка трека — это минимализм. Вместо сложных мелодий мощные упругие басы, ударные, которые, ну, скажу так, заставляют двигаться в такт. А еще сказала бы, что это такой мощный взрыв энергии, идеальный для танцпола. Ну или для утра, чтобы уж точно и наверняка проснуться. Надеюсь, вам понравится.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал накануне на селекторном совещании, передает Белта. Меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. Это самый минимум. Но лучше 7-8. Чего бы нам ни стоило, надо убирать и без потерь, сказал глава государства. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины.
2: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда наши народы жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания – будет обязательно способствовать процветанию обоих государств, говорится в поздравлении. К новостям в мире. Администрация США отказалась передавать Украине дополнительный пакет военной помощи на $400 миллионов, утвержденный Конгрессом. Средства станут доступны только в следующем финансовом году, а решение об их расходовании будет принимать уже новый президент. Об этом заявил сенатор-демократ Дик Дурбин на слушаниях в Сенате, сообщает СББай. Сенатор напомнил, что Конгресс ранее санкционировал выделение $400 миллионов на дополнительную военную помощь Украине в текущем году, включая средства на противовоздушную оборону. А президент Дональд Трамп подписал соответствующий законопроект. О спорте. Мужская сборная Беларуси выиграла первый матч на Кубке сильнейших по хоккею на траве, сообщает Белта. Программу накануне завершил поединок мужской сборной Беларуси с молодежной командой России. По ходу встречи хозяева поля уступали со счетом 0-2, но отыгрались и вырвали победу 3-2. Авторами голов у белорусов стали Денис Цылуйко, Станислав Левкин и Евгений Гаврилов, который забросил решающий мяч за 5 минут до конца четвертого периода. И в завершении, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldefizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14.

8.03 в стране, на календаре 22 июля, и многие уже мчат кто куда, хотя все мы знаем, как сложно сделать первые шаги из любимого дома, но как только покидаешь порог своего родного места, перестраиваешься мгновенно и мчишь на свою любимую работу. Надеюсь, у вас так и происходит. Ну, а значит, не такое уже напряженное утро. Это Радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной скоро в эфире появится Каш-Каш. Красотка Ани Лорак тоже с нами.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Артур только что про эгоистов. Знаете, друзья мои, и натолкнуло меня тут на размышление это слово «эгоизм». Слово, которое вроде как многих раздражает, но без которого, мне кажется, мы бы не выжили. Но сразу...

скажу, я не хочу призывать вас стать черствыми эгоистами, но давайте честно признаемся, каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, а что насчет меня? Где мое место? И вот тут начинается самое интересное. Кстати, психологи делят эгоизм на два типа. Первый, ну это вот тот, который здоровый, разумный, это когда мы понимаем свои желания, умеем говорить «нет» и не позволяем другим садиться себе на шею. Это про заботу о себе, без которой, знаете, мы просто выдохнемся и никому не сможем помочь. Помните правило в самолете? Сначала кислородную маску на себя, потом на ребенка. И это не жестокость, это ответственность. Ну и есть второй тип, да, такой патологический, все мне и точка, когда человек переступает через других, не слышит чужие чувства, считает, что мир вращается только вокруг него. И вот с этим, мне кажется, уже беда. Вот такие люди часто одинокие, хотя вокруг них может быть много-много народу, но по сути-то они одиноки. Вот знаете, что я думаю? Что идеальный баланс – это же золотая середина. Нужно уважать себя, при этом не забывать, что рядом тоже люди, иногда уступить, но не ущерб себе. В общем, иногда можно проявить твердость, но без агрессии. Надеюсь, что все-таки восторжествует тот самый здоровый эгоизм. Ну а у нас дальше по курсу «Звонки» и Ханна. Я не я.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Ой, ребят, лето продолжается, а летнее утро, мне кажется, это вообще особое время. Давайте честно, работа летом – это особый вид такого, я бы сказала, дзена за окном. Птички, солнышко и даже дождь не пугает. И в этом есть такой свой кайф. Ну, потому что вечером, когда ты вроде заканчиваешь свою работу, да, выходишь из офиса, световой день еще длинный-длинный, можно многое успеть. Вот она, награда за хорошую работу, согласны? И знаете, что мне нравится в летнем утре? Оно пахнет возможностью. Если вчера было что-то сложно, то сегодня вот, дерзайте, новый лист перед вами. Так что не расстраиваемся, что еще только среда, а бегом за рабочие какие-то моменты, хватаемся, все выполняем, и вот мы уже довольны.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: на студийных 8.47, а это время новинки на радио Могилев. А сейчас будем слушать трек под названием «Там, где рассвет» от Филатова и Караса. Знаете, главная идея в самом названии «Там, где рассвет» — это метафора надежды, нового начала, место, куда хочется бежать от серых будней. И по словам, кстати, ребят, они написали этот трек, думая о дороге, о путешествии и о моменте, когда ночь сменяется утром, в таком самом магическом времени суток. В общем, если вы ищете музыку, которая одновременно успокаивает и заряжает энергией, там, где рассвет, идеально подойдет. Ее можно слушать в наушниках во время прогулки, в машине, на трассе или даже дома, когда хочется отвлечься от суеты. В общем, этот трек, мне кажется, такое настроение задает, которое остается в голове надолго. И, кстати, он отлично звучит в любых колонках. Делайте громче.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на селекторном совещании, передает Белта. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки, как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны, поручил президент. Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время готовность зерносушильных комплексов составляет 97%.
1: Как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотоках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Причем в ряде районов это единственная зерносушилка хозяйства. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Велельческого, Пуховичского, Чауского района. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена.
0: Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило предельные минимальные цены на ряд товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам. Это следует из соответствующего постановления ведомства, опубликованного на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. Перечень включает свежие, охлажденные, замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота, молоко и сливки, в том числе сгущенные, сливочное масло с содержанием молочного жира в 80% и более, а также другие товары. Полный перечень приведен в приложении постановления. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Также те, кто захочет освоить мастерство средневековых танцев, смогут попробовать свои силы на тематических мастер-классах. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник сшествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты, музыканты. А традиционное перерубание турнирного каната станет символическим моментом, открывающим врата в мир захватывающих состязаний. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. И в завершении, только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14.

9.04 в стране, на календаре 22 июля. Ох, сколько сегодня отмечается праздников. Например, день летнего отдыха. Именно сегодня необходимо выделить время на релаксацию, создать себе настоящий летний досуг. Но также сегодня отмечается и день трудяги. Отличный повод хорошо поработать и вернуться домой с приятным чувством выполненного плана. Вы сегодня кто? Трудяга или отдыхающий? Всем доброго утра. Олеся Маскина в студии. И я сегодня, как вы понимаете, трудяга. Но под музыку работать гораздо легче. Очень скоро нам компанию составят Инесса и Джон Саммит. А также легендарный Майкл Джексон тоже с нами.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: 청이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

вишня. Ребят, я уже говорила, что сегодня много праздников отмечается, а еще 22 июля по всему миру отмечают День толстяка и толстушки. И нет, я не шучу, есть такой праздник для людей размера плюс сайз. Как говорится, хорошего человека должно быть много, а отличного еще больше. И заметьте, я что-то не припомню, День стройняшки или День качка, вот таких праздников я не помню, а у больших людей свой собственный праздник. Но давайте честно, откуда вообще берутся эти самые лишние килограммы? Ну, во-первых, стресс, да, многие заедают переживания булочками. Во-вторых, вечная нехватка времени. Проще забежать куда-нибудь купить булочку, чем стоять у плиты 2 часа. Ну и в-третьих, мы вроде все говорим про спорт, активный образ жизни, при этом как же лень сделать лишний шаг. Вот килограммы и набегают, как снежный ком. А знаете что? Давайте сегодня в этот необычный праздник сделаем шаг к себе любимым. Начнем с малого. Конечно же, с движения. Отличное кардио получится прямо сейчас под зажигательный трек Бритни Спирс и Элтон Джон. Далее продолжит наше утро на радио Могилев. Включайте громче, вставайте, если можете, и давайте встречать утро активно.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Середина недели продолжается, и замечательный сегодня день, скажу я вам, как прогнозируют астрологи. Именно сегодня легко освоить что-то новенькое или вспомнить все то, чему хотелось научиться. Так что, если двери открыты, почему бы не войти? Можно получить, изучить и попробовать все то, о чем когда-то мечталось. Было бы, как говорится, желание. Ну что ж, дерзайте, а мы идем дальше.

0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: День подыходит для важных перамоў деловых або особистых. У вас атрымается перканаўча донести свою позицию.
2: Телец.
1: Может высветлиться, что вы опынетесь крыху богатей, чем мерковали. Особливо, коли возьметесь разобраться у старых рэшах.
2: Близняты.
1: Это добрый день для обмеркования новых идей. Прислухайтесь до критики. Зворотная совесть опынется вельми каштоўной.
2: Рак.
1: Проверьте планы и список, каб нічога не выпустить. Это добрый день для систематизации задач минимум на месяц наперед, але можно и значно даўжэй.
2: Лео.
1: Вы захочете выплюхнуть назапашанные эмоции неким незвычайным способом, але лепш зрабіць гэта без сведок.
2: Дева.
1: Основные тяжкости нарэшце застануцца ў мінулым, вы адчуеце сябе значно спакайней.
2: Шалі.
1: У вас может отбыться значная размова с человеком, чье меркаванне для вас вельми важно.
2: Скорпион.
1: Не ускладняйте, а ситуация и так досыць интригуя сама по себе.
2: Стрелец.
1: Вы сможете виртуозно выйти нават с заблытанной ситуации. Правда, все это запотрабуе великих душевных выдатков.
2: Козярог.
1: Важно трыматься побач человеком, який настроены с вами на одну хвалю.
2: Водолей.
1: Нават калі запланавана нечакана не складецца, не хвалюйтеся. Вас чакаюць больш удалыя варыянты.
2: Рыбы.
1: Калі прама зараз пацягне зрабіць нешта не па плане, паспрабуйце. Уже гэта і ёсць ваш удалы шанец. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
4: Радіо Магілёў.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: Нового хозяйства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на селекторном совещании, передает Белта. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны, поручил президент. Особенность нынешней жатвы заключается еще и в том, что нельзя снижать темпы заготовки кормов. Прекрасные первые и вторые косы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена.
1: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия, сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко.

0: своим обязанностям.
1: Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Об этом сообщает СББАЙ. На Могилевщине электронная ярмарка вакансий пройдет в Кличевском районе для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, инвалидов, молодежи, лиц, имеющих судимость, а также для граждан, не занятых в экономике. Для участия в мероприятии зарегистрировано Могилевское городское коммунальное унитарно-дорожное мостовое предприятие, предлагающее 15 вакансий. На происшествиях в Могилеве спасатели ликвидировали пожар на предприятии, пишет телеграм-канал МЧС Беларуси. Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о загорании в одном из цехов предприятия по производству бытового утеплителя на Славгородском проезде. По прибытии к месту происшествия подразделение МЧС из цеха шел дым, создалось плотное задымление. 16 работников предприятия самостоятельно покинули опасную зону. Как выяснилось, пожар возник в фильтрующей камере. Для тушения администрации предприятия в ручном режиме была запущена система технологического пожаротушения, которой оборудована камера. Ликвидировали загорание работники МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Этнопраздник у гостей Дородимичева состоится в Чаусском районе 25 июля. 13-й этнический праздник ранней средневековой культуры пройдет в эту субботу на площадке возле замковой горы агрогородка Радомля. На протяжении фестиваля гостей ожидают театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичей, обряды, ритуалы, добыча живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимицкие забавы», работа музея под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивная зона для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Штаты.
1: В Могилеве 11 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на селекторном совещании указал на выявленные во время уборочной преступления, в числе которых воровство горюче-смазочных материалов, передает Белта. Только начали уборку, а МВД уже выявило 46 преступлений.

0: основные – хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, заявил глава государства. Александр Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и уверены в своей безнаказанности, подчеркнул он.
1: Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Пьянки в ходе проверок выявлены под 150 пьяных людей, которые не должны даже нюхать не то, что пить. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай,

0: мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.
1: В Беларуси утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизтоплива. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организации системы «Беларусьнефти». О происшествиях. Хозяйственный плотник. Могилевчанин обустраивал свой дом за счет работодателя, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Могилева выявили факт хищения 49-летним жителем областного центра строительных материалов на общую сумму около 1500 белорусских рублей. Установлено, что мужчина, будучи плотником одной строительной организации города, находясь на различных строительных объектах, похищал краску и грунтовку, предназначенную для строительных работ. Украденные материалы он уносил себе домой, где использовал их в личном хозяйстве. Следователи возбудили уголовное дело. Скульптура «Бард Рыбака» украсит в этом году символическую звездную тропу музыкального фестиваля «Большая Бард Рыбалка». Это будет подарок к 15-летнему юбилею фестиваля от известного белорусского скульптора Александра Минькова. Открытие состоится 24 июля на главной фестивальной площадке базы отдыха Могилевского металлургического завода, передает СБ «Бай». Кроме этого, на «Бард Тропе» будут заложены три символических звездных валуна. Два из них – участникам нынешнего фестиваля – минскому автору-исполнителю Валентину Ковалеву и известному композитору, народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку. Еще один валун будет посвящен одному из создателей и участников генерального и легендарного Виа Песняры Владиславу Мисевичу, который собирался приехать на фестиваль, но, к сожалению, накануне ушел из жизни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +17.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Двустороннее взаимодействие и международная повестка. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время официального визита в Кыргызстан встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Колубаевым. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Речь шла о конкретных инструментах наращивания и балансировки товарооборота, углублении промышленной кооперации и совместном производстве продуктов питания, а также о передаче белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с 16% площадей. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 16% площадей, что составляет 320.

0: 23 тысячи гектаров, отметили в пресс-службе. В Могилевской области намолотили 119 тысяч тонн, а зимой рапсное зерно убрано на 168 тысячах гектаров. Это 38% плановых площадей. Лайфхак из ТикТока довел до больницы. В Краснополье компания детей воплощала в жизнь увиденный в ТикТоке лайфхак, развлекаясь на детской площадке во дворе дома. Одному из ребят после этого потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Компания детей 8-10 лет использовала электросамокат для раскрутки карусели на детской площадке. Очередной желающий прокатиться 8-летний мальчик на высокой скорости сильно выгнулся в спине и почувствовал себя плохо. В тот же день его госпитализировали в областную детскую больницу, где он 2 недели проходил лечение. Судебно-медицинская экспертиза установила у ребенка ссадину, кровоподтек и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме. Представители организации предприятия областного центра подготовили для соискателей информацию по актуальным вакансиям. Пообщаться с нанимателями можно будет в режиме онлайн с 10 до 12 часов. Ярмарка вакансий пройдет на специализированной платформе e-vacancy.by. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Новости! И тут внезапно в эфире появилась Ира Александрова. С этой минуты до 17.00 с вами буду я. Вы слушаете радио Могилев, а значит, музыкальное удовольствие вам обеспечено. В остальном не подкачайте. Успех, премия, одобрение начальника. Все, на что настроились с утра, пусть все это случится сегодня. Ну, а вдохновение, как всегда, из радио Могилев. Делайте громче.
2: Радио Могилев.

0: продолжаем разгонять этот день. Да, они все прям воодушевлены рабочим днем. Но тут я хочу вам рассказать об одном исследовании, которое наверняка направит ваше фе по этому поводу в другое русло. Ученые обнаружили простой эффективный способ замедления возрастных изменений. После долгих исследований пришли к выводу, что регулярное общение и поддержание социальных связей не только улучшают психологическое состояние, но и способствуют физическому здоровью, фактически замедляя процесс старения на биологическом уровне. Вот такой вот он, огромнейший плюс очередного рабочего. Общайтесь, молодейте, здоровейте. Ну и про фонд «Дивному дню» не забывайте.
1: Радио Могилев.

0: 22 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: твой вокзал.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

12.50, а на студийных ничего сложного, все по плану, я очень надеюсь, что так и есть. К среде-то уже к действительности организм должен был привыкнуть, хотя когда мы переступаем экватор недели, наверняка организм наоборот чувствует приближение выходных, и с ним становится сложнее бороться. В общем, как бы там ни было, мы знаем, что совсем справимся и будем гордиться собой. Радио Могилев, кстати, для того и вещает, чтобы вам и вашим любимым людям работалось легче. В следующем части стартует «Привет в обед», где мы радуем ваших близких вашим вниманием. Это ли не повод нам написать уже сейчас на 9940 и на Viber через 44 56 86 176. Встречаемся в следующем часе в программе «Привет в обед».

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Главные условия успешной уборочной кампании обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на селекторном совещании, передает Белта. Это готовность техники и кадров. Комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди, подчеркнул глава государства. По оценкам правительства, готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Президент констатировал, что этого достаточно для полноценной уборки.
2: В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинковичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: В Глузском районе преобразованы 4 гидрологических заказника местного значения. Это предусмотрено решением районного исполнительного комитета, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Гидрологические заказники «Березовка», «Болото», бассейны реки.

Недоколька, Великий Мох и пойма реки Бежица преобразованы в одноименные заказники местного значения в связи с изменением их границ, площади, состава земель, режима охраны и использования. Кроме того, прекращено функционирование гидрологического заказника местного значения Староречья реки Птич. Решение вступает в силу после его официального опубликования. Дожди увеличивают содержание влаги в почве, местами верхний слой сильно увлажнен. Об этом сообщили Белта в Белгидромете. По результатам инструментального определения влажности почвы под поздними сельскохозяйственными культурами, на большинстве площадей запасы продуктивной влаги в почве хорошие. Достаточная влагообеспеченность на основных массивах на фоне невысоких температур способствует формированию и росту клубней картофеля, корнеплодов, отрастанию трав после укоса, отметили в Белгидромете. Для теплолюбивых культур кукуруза, гречиха, овощи в открытом грунте в ближайшее время температурный режим будет ниже оптимального. И в завершении, более 300 школ в Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Ну что, Ира Александрова у микрофона. Всем доброго дня. Не устану я, наверное, никогда призывать вас к тому, чтобы вы не ленились и высказывали все-таки своим родным, близким, друзьям те самые хорошие слова, которые они заслуживают. И согласитесь, всегда приятно знать, что тобой восхищаются, любят тебя, ценят тебя. Представьте себе только радостные глаза того, кому вы посвятите приятные слова. И давайте уже набирайте те самые слова и отсылайте их на номер 9940 в виде смс или на вайбер через 44-56-86-176. Признавайтесь, поздравляйте, привет передавайте, пишите о своих радостях. С удовольствием буду все ваши сообщения зачитывать. Давайте уже начинать.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Наши хиты.

0: желания, ваши приветы, ваши поздравления. Все это в программе «Привет в обед». И прямо сейчас вот что есть к этой минуте. Головневу Викторию из города Кричево поздравляют соседи с днем рождения. Желают оставаться всегда такой же позитивной, доброй, милой и самой-самой ими любимой. Вот так, Виктория, для вас поздравления. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся и желаем вам добра, тепла, любви, счастья. Будьте самой яркой, самой улыбчивой и самой любимой. Всего вам самого-самого наилучшего. А далее Инна передает привет своему близкому человеку, самому любимому на земле, мужу Валерию. Я тебя безумно люблю, дорожу, уважаю, боготворю. Ты удивительный мужчина и самый лучший муж. Твоя любимая навеки, родная я. Такое вот сообщение имеется. И еще есть для Дины Александровны поздравления от коллег с внучкой. И желают быть всегда позитивной и радостной бабушкой. Такое, Дина Михайловна, для вас поздравление. Поздравляем и мы вас с внученькой. Всех благ, радости. Пускай малышка растет на радость родителям и вам, конечно же. Пусть и ее достижения будут вашей гордостью, так скажу. Ну что ж, друзья мои, пишите и вы. «Привет в обед» продолжается.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Вот знаете, есть люди, которым ну нечего сказать, а мне с вами повезло, вы мне очень разговорчивы и не стесняйтесь выражать свои чувства путем сообщений, присылая на наши контакты и на 9940, и на Viber через 44-56-86-176. Поздравляю двух внучек, Каролину с окончанием БГУК и получением диплома, а Ангелину с окончанием школы, с золотой медалью и поступлением в БГМУ. Удачи вам, девочки, добра и мира. Город Бобруйск у нас на связи. Сергей написал. Слушайте, ну, я от всей души вас поздравляю. Я представляю, какой волнительный период вы прошли. Все эти экзамены, сдачи, защиты. Я поздравляю вашу семью. Девочки, вы большие молодцы. Горжусь даже я вами. Вы себе не представляете, какие вы умнички. Так что, Сергей, вам остается только позавидовать и пожелать вашим девчонкам удачи во всем, во всем, во всем. Ну, шагайте дальше также удачливо и с везением, ну и пускай все у вас получается, девочки. Далее, с днем рождения, Шевлача Рита Анатольевна, желаю исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Это сестра Наталья написала. Рита Анатольевна, позвольте нам тоже поздравить вас с днем рождения, пожелать всегда верить в чудо, всегда радоваться жизни, всегда, каждый день, знаете, замечать вот эти вот прелести, которые дарит вам жизнь и которыми радует, балует вас, ну и, собственно, думать о том, что все хорошо, и получать от жизни все самое-самое лучшее. С днем рождения вас и всех благ. Ну, а мы продолжаем, друзья мои. Привет в обед продолжается. На Viber пишите через 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: значит, ваши приветы, признания, поздравления. Последняя порция на сегодня, к сожалению, но сами знаете, да, традиционно ежедневно с 13 до 14 программа «Привет в обед» радует всех желающих, поэтому присоединяйтесь. Ну а пока приветик Бобруйск и с хорошим днем Константина и Валентину от соседей. Ребятушки, вам большой привет. Далее, малышки Женьки, поздравления с днем рождения. Люблю тебя, твой муж, Женечка, и мы вас поздравляем с днем рождения. Тоже желаем вам всего доброго, любящего, прекрасного, воодушевляющего, вдохновляющего. Пусть день принесет сегодня массу приятных эмоций и позитива. Далее у нас привет. Я поступила. Это Анастасия написала. Настенька, мы и вас поздравляем. Поздравляем, вы большая молодец. На самом деле это очень волнительно и очень ответственно. Поэтому представляю, как сейчас радуются ваши родные и близкие. Ну что ж, друзья мои, все на этом. 13.55 на часах. Рабочий день продолжается. Продолжается в ритме хитов на радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, сообщает Белта. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны Виктор Хренин опроверг информационные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит сооружение на границе с Украиной. Об этом он заявил журналистам после доклада главе государства, пишет Белта. По словам министра обороны, военно-политическая обстановка вокруг нашей страны складывается спокойная. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно с определенными странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Это, конечно же, нас заставляет и унуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Военных комиссаров в регионах подключат к выполнению поручения главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной, заявил министр обороны Виктор Хренин, передает Белта. Речь в ходе доклада зашла о реализации поручения президента Беларуси, данного на селекторном совещании о направлении в армию недобросовестных работников уборочной кампании.

Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению этой задачи военных комиссаров в регионах. И в завершение о спорте. Кубок Солея стартует 2 августа. В этот день хоккейный клуб «Могилев» проведет первую встречу с Витебском. Всего же Львов ожидает 3 домашних матча и 3 игры на выезде. На первом этапе команды-участницы будут разделены на 2 группы. Каждый из клубов проведет по 6 матчей внутри своей группы. После группового этапа клубы проведут классический розыгрыш плей-офф, где окажутся по 4 лучшие команды каждой из групп и сыграют матчи 1-4, 1-2 и финала до одной победы. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +17.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Экология и благоустройство Костюковичского района в фокусе внимания Минприроды. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Стасюкевич с рабочей поездкой посетил Костюковичский район, чтобы оценить состояние природоохранной инфраструктуры и ход выполнения ключевых задач на местах. В ходе визита на объекты Могилев-облводоканала обсудили перспективы реконструкции очистных сооружений в Костюковичах до 2028 года. Штраф до 450 рублей может заплатить землепользователь за невыполнение обязанности проведения работ по регулированию распространения численности инвазивных растений, напоминают экологи. Новая норма административного кодекса, где обязанность по уничтожению растений чужаков возложена на пользователей земельных участков, вступила в силу с 19 июня. Проблема с инвазивными растениями существует во всех районах Могилевской области. Так, например, в Осиповичском районе насчитывается 11 мест произрастания борщевика сосновского на общей площади чуть менее 1 гектара и 184 места произрастания золотарника канадского. Он захватил общую площадь более 500 гектаров, рассказала главный специалист Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Хвисевич.
3: Наиболее эффективным способом борьбы с такими растениями является химическая обработка. Если речь идет о землях общего пользования населенных пунктов, а у нас в районе на таких землях произрастает около 5 соток борщевика сосновского и 122 гектара золотарника канадского, то для химической обработки этих растений предусмотрено выделение средств государственной программы «Экология». В текущем году их выделено на сумму 30 тысяч рублей.
0: Эко-взгляд.
2: Краснопольская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды на днях вместе с представителями исполнительной власти наводила порядок на береговой линии Палужского водохранилища. Участники акции собрали огромное количество отходов – пластиковые бутылки и другую упаковку, стекло. Все это после себя оставили горе-отдыхающие и рыбаки. Экологи напоминают, благополучие окружающей среды зависит от каждого. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада главе государства, пишет Белта. Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны. Подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года, подчеркнул Виктор Хренин.
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно пошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства противовоздушной обороны. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
0: Июньская жара обрушила прогнозы урожая зерна в ЕС, пишет Newsbuy. Из-за аномальной жары в июне прогнозы производства зерна в ЕС и Великобритании были снижены почти на 9 миллионов тонн. Убытки от потери урожая составили более чем 2 миллиарда евро. Это 5% от прежних ожиданий. Почти половина общего ущерба пришлась на Францию. Прогноз по стране был сокращен на 4 миллиона тонн. Также пострадали посевы пшеницы в Германии, Австрии, Польше и Венгрии. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документа оборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. И в завершение о спорте. Могилевчанин Никита Чеховский стал чемпионом страны в беге на 10 тысяч метров. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Первые медали были разыграны на дистанции 10 тысяч метров. Чемпионом страны у мужчин с результатом 29 минут 56,99

0: 0,3 секунды стал Никита Чуховский. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
1: Новости! А вот и новый час среды. Настроение все выше. Впереди самое долгожданное время. Время, когда вы в припрыжечку возвращаетесь в то место, откуда не хотелось с утра уходить. Со своей стороны предлагаем подтанцовывать любимым треком. А что еще делать, да, под конец рабочего дня, когда ноги уже готовы бежать в сторону выхода? Мы правильно настроены, с удовольствием подкинем хитов. Ира Александрова, ваша компания в эти минуты. Гоним дальше.
2: Радио Могилев.

0: Ну что, по моей собственной статистике, с огурцами в этом году не лады. Не знаю, это у меня так, либо еще у кого-то. Зато с кабачками, как говорится, перебоев нет. Даже всемирно известный Дэвид Бекхэм в своих соцсетях похвастался урожаем кабачков. А вы говорите, надоели они? Нет, они только захватывают мир, радуя всех своими свойствами. Чтобы вы понимали, в них содержится очень много витамина С. Поедание в умеренных количествах кабачков помогает уберечь волосы от поседения. Вот так вот. Овощи эти гипоаллергенные. Ни у кого, собственно, не было зафиксировано аллергии на кабачки. И, кстати, с точки зрения ботаники, кабачки – это ягоды, а не овощи. Но все равно все привыкли считать кабачок овощем. В этом году для меня вот было лично открытием то, что, оказывается, у растения съедобные не только плоды и цветы, а еще и стебли. Так что, если вам вдруг будут предлагать кабачки, берите прямо с кустом и будьте здоровы.
1: Радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. В пятницу и субботу переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха в пятницу ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. В субботу ночью плюс 8, плюс 13, максимальное днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Андрея, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

Просто тучки, облачка, дождик, надеюсь, не стали причиной взгрустнуть сегодня, чтобы вы не думали цепляться за погоду, я вам страшилку расскажу. Согласно летописям, в 1209 году на западе современной Европы шел дождь, не прекращаясь, около 2,5 месяцев, с 20 мая по 9 августа. Как вам такое? Вот и радуйтесь, что у нас не так. Вообще, пока на улице лето, наслаждайтесь всем тем, что, собственно, происходит на улице, тем более город хорошеет на глазах, знаете, появляется много новых интересных локаций. Мне кажется, это повод придумать что-то такое интересное на вечер после работы. Ну и не забыть продуктивно поработать оставшиеся 65 минут рабочего дня. Всем настроения!

0: Могилеве часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Министр обороны Виктор Хренин на беседе с журналистами опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит сооружение на границе с Украиной, пишет Белта. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
2: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Следователи Могилевской области оказывают помощь работникам хозяйства «Краснопольский» в уборочную кампанию. Об этом сообщили ВСК по Могилевской области. Трудовой десант следователей прибыл в хозяйство для помощи с отгрузкой и сортировкой зерна. Заместитель начальника управления Дмитрий Авдейчик подчеркнул, что поддержка села – это гражданский долг ведомства. По словам представителей хозяйства, участие следователей позволило ускорить процесс, и на такую стало большим вкладом в общий урожай. В Могилеве новостройку на проспекте Шмидта украсил масштабный мурал, пишет СББ. И на огромном полотне изображена молодая девушка, а рядом с ней аист и самолет. Такое необычное сочетание элементов продиктовано историей самого места. Новый жилой дом носит название «Авиатор» и располагается на территории бывшего Могилевского аэропорта. Последние годы Могилев активно преображается. На улицах города появляется все больше ярких арт-объектов. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время пройдет в Могилеве завтра с 10 до 12 часов по телефону 76-89-88. На поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ирина Титова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: Ну что, приветствую вас в новом музыкальном часе на часах 16.03. Пусть этот час в ожидании окончания рабочего дня пролетит незаметно. Ну а если фоном будет радио Могилев, собственно, так и произойдет. Ира Александрова из приемников готова ускорять время хитами. Доброго дня.
4: Радио Могилев.
5: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порфами странит. Ты очень пристально.

0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Наши хиты.

0: Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
2: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Казалось бы, ну вот, скоро вечер-вечерок, отдохну, поваляюсь, организму вашему, знаете, что нужно? Я вот вам расскажу, что вашему организму нужно, тут не знаете, небось. Про биологические часы все слышали? Так вот, всему свое время, утверждают люди очень ученые, и заявили, что время с 5 до 9 вечера – время для творчества. Мозг активно генерирует новые идеи. Возьмите на заметочку. С 9 вечера до 11 происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы, а любая работа в это время – ведет к перегрузке и хронической усталости. А для учебы это тоже не лучшее время. Намек детишкам, которые в учебное время любят оставлять выполнение домашних заданий на глубокий вечер. Ну и с 11 вечера до часа ночи идет активная выработка мелатонина, поэтому не забывайте вовремя ложиться спать. А это значит, что в 11 вы уже должны видеть сны, а не видюшки в телефоне. Ну и пока же 16:35, без 25 время для творчества, вот и делайте в поделке, вяжите, делайте фигурки из ваты, не знаю. Как доберетесь до дома, я думаю, все у вас получится.
1: Радио Могилев. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Радио Могилев.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Министр обороны Виктор Хренин опроверг информационные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит сооружение на границе с Украиной. Об этом он заявил журналистам после доклада главе государства, передает Белта. По словам министра обороны, военно-политическая обстановка вокруг нашей страны складывается спокойная. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле.
3: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенными странами проходит. Минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим.
2: От постоянного нагнетания политической обстановки устали все в Европе. Все чаще звучат заявления о необходимости диалога с братской нам страной Россией. О том, что Евросоюзу пора начать выстраивать контакт с Москвой, заявлял президент Финляндии Александр Стуб. До этого также председатель Евросовета Антонио Кошта сообщил о подготовке Европы к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным на тему Украины, напоминает Ньюсбай. Линия фронта в Украине медленно смещается, а избиратели в Европе все чаще требуют прекратить тратить миллиарды на оружие. Даже в самой Украине прошли внутренние протесты. Владимир Зеленский меняет кабмин. Недавно произошла шестая смена украинского премьер-министра после так называемого Евромайдана. Тем не менее, Европа демонстрирует парадоксальное упрямство. Завершение войны откладывается, а в экспертных кругах и штабах НАТО все настойчивее звучит новая дата – 2029-2030 годы. Причем Альянс не скрывает планов. Именно в эти годы, по их предположению, должен начаться масштабный конфликт с Россией. Пока коллективный Запад рисует образ врага из неугодных стран России и Беларуси, чтобы отвлечь людей от последствий своей собственной провальной политики, наша страна продолжает развиваться и объединяться с теми, кто также нацелен на созидание. Интенсификация торгово-экономического взаимодействия Минска и Бишкека стала ключевой темой переговоров министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, сообщает Ньюсбай. Состоялась в Кыргызстане. Стороны отметили высокий уровень координации по линии внешнеполитических ведомств и межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также главы МИД обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание уделили подготовке к саммиту ШОС, который в 2026 году примет Кыргызстан как председателя организации. В русле международной повестки скоординированы подходы к совместной деятельности в различных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и ШОС. Пока одни упорно готовятся к войне в далеком 2030-м, другие предпочитают выстраивать диалог и заниматься экономикой. И по сути, эта разница в подходах лучше всяких слов показывает, кто действительно заинтересован в мире, а кому выгоден вечный страх.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Рада пожелать вам счастливого продолжения дня, потому что когда на часах 16:54, это может означать только одно – скорое окончание рабочего дня. Дальше только лучше. Но уже в компании Рустама Османова я, Ира Александрова, провела с вами чудесные несколько часов. Мне все понравилось. Давайте завтра повторим. В 7 утра буду вас ждать. На сегодня прощаюсь. Всех обняла. Всем пока.
1: Радио Могилев.
2: Заказать рекламу на Радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Военных комиссаров регионов подключат к выполнению поручения главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства, пишет Белта. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению этой задачи военных комиссаров в регионах. При этом, подчеркнул он, речь вовсе не идет о том, чтобы взять кого-то на перевоспитание.
2: Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, довожу, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь», сообщает Белта. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов. В новом торговом объекте представлены белорусские сладости, среди которых широкий ассортимент красного пищевика. Для жителей Бишкека провели дегустацию новинок и рассказали о свойствах продукции. В Могилевской области в период уборочной кампании работает горячая линия профсоюза. Как отметил председатель организации Владимир Петрович, обратиться на горячую линию можно, чтобы сообщить о фактах нарушений техники безопасности и охраны труда, а также решить проблемы с организацией питания в полевых условиях или задать вопросы по начислению заработной платы. Горячая линия работает без выходных. Звонки принимаются с 8 до 22 часов. Телефон горячей линии плюс 375-44-702-65-38. Бобруйск-арена примет международный турнир «Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета». Участвовать в турнире планируют 4 команды молодежной хоккейной лиги. Противостоять «Динамо-Шиннику» будут клубы из Москвы, Магнитогорска и Владивостока. 5 августа бобруйчане сыграют с «Крыльями Советов». Все матчи «Динамо-Шинника» будут начинаться в 17 часов. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Семнадцать часов 03 минуты, среда, а вы сейчас слушаете радио Могилев. Будем вместе делать эту среду и среду благоприятной. Рустам Османов у микрофона, всем машу приветы. Именно я практически до 21:00 ответственен за распространение музыки и хорошего настроения в нашем эфире.

Ани Лорак со своим хитом «Тону в твоих глазах» только что на радио Могилев. Весьма сочетается трек с тем, что подкидывает нам погода последнее время. Тонуть, правда, не тонем, но лужи обходить приходится. Но ведь и это занятие можно превратить в веселье, бежать по лужам и радоваться, да хотя бы тому же окончанию рабочего дня можно. Радуйтесь на здоровье, поддержим ваше настроение музыкой, ну и о погоде поговорить не забудем.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Радио Могилев.

0: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну а тем временем интересное открытие сделали наши археологи во время экспедиции в Норовлянском районе Гомельской области. Там откопали замок-призрак. Нет, сверхъестественного в этом замке нет ничего, пока что, во всяком случае. А все дело в том, что он ни в каких документах не числился, не упоминался, и про него, в общем-то, и не знали. Но теперь вот узнали и исследуют. Может быть, на наших картах одной достопримечательностью и точкой туристического маршрута стало больше, будем на это надеяться. Ну а вы, друзья, не теряйтесь, как этот замок, тем более, что мы совсем скоро переместимся в новый час.
1: Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам деятельности Совета министров Республики Беларусь, пишет Белта. В соответствии с документом, общее руководство деятельностью уполномоченного по делам религии и национальностей возлагается на администрацию президента Беларуси. Уполномоченный назначается президентом и находится в его прямом подчинении. Военных комиссаров регионов подключат к выполнению поручения главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства, пишет Белта. При этом он подчеркнул, речь вовсе не идет о том, чтобы взять кого-то на перевоспитание.
2: На перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. Вообще сказать про это вещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важно. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем.
1: Правительство Беларуси и Тверской области заключат соглашение о сотрудничестве, пишет Белта. Документ определит основы торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Заключение соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, образовании, науке и технике, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, здравоохранении, туризме, а также и по иным направлениям. Хоккеисты Гомеля и Могилева одержали победы в товарищеских матчах. Гомель на своем льду встречался с Металлургом, а Могилев дома принимал Оршанский Локомотив. В обоих матчах после 40 минут команды шли вровень, но в третьих периодах хозяева добивались побед. Гомель выиграл со счетом 3-2, а Могилев 4-2. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Радуемся новому часу на радио Могилев, такому же звенящему, звучащему музыкой, как и предыдущие. А музыка — это всегда хорошо, особенно когда ее много. Вот у нас музыки этой как раз-таки хоть отбавляй. Но отбавлять мы, конечно же, ничего не будем. Наоборот, будем всю ее слушать. Рустам Османов снова с вами. Только в конце прошлого часа призывал никого не теряться, как тут же в начале нового возникают гости из будущего с треком «Ты где-то». Эх, все-таки кого-то потеряли.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Да, лето — это действительно все то, что перечислили отпетые мошенники в своей песне только что. Но знаете что? Надо заметить, не всем везет обладать таким горячим периодом года с походами на пляжи и обильным употреблением мороженого и прохладительных напитков. Например, Исландия – одна из стран, где лето далеко не жаркая пора. Здесь средняя температура самого теплого месяца, это как раз июль, составляет всего плюс 10, плюс 13 градусов. Или Гренландия – самый теплый летний месяц редко превышает плюс 10 градусов на побережье. Поэтому, глядя на температурные значения наши, можно сказать, что точно не замерзнем. Трек «Take You Dancing» от Джейсона Дерула тоже не даст вам этого сделать на волнах радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Да, предостаточно, конечно же, в нашем эфире возможности подвигаться в танце, потому что музыки у нас огромное количество, ну так и надо вообще-то. Но знаете, и о важном тоже хотелось бы поговорить. Например, о том, что психологи предупреждают о скрытой опасности вечных сомнений. Так из-за боязни допустить ошибку в выборе или принятии решения мы все время сомневаемся или даже можем нагло делегировать это бремя другим. Ну, со временем это приобретает прямо-таки патологическое состояние. Поэтому давайте попробуем от подобной привычки избавиться, если она есть. Начнем с малого. Не сомневайтесь в том, что и в следующем часе на радио Могилев будет здорово, и смело принимайте решение вместе с нами в этот самый новый час и шагнуть.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Да, стабильное. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно с определенными странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Это, конечно же, нас заставляет и унуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, которые сдерживают уборку, пишет Белта. Задача мобильных групп – принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения высоких темпов уборки урожая. В течение 2 дней будут решены вопросы обеспечения мобильных групп, которые к концу текущей недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи. Житель Осиповичи заключен под стражу за истязание своей престарелой матери. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области. По данным следствия, с марта по апрель этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал 86-летнюю мать во время ссор. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством сожительницы и покушение на убийство малолетней дочери. Уголовное дело находится в производстве Осиповичского районного отдела Следственного комитета. В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения, пишет Белта. Сейчас разрабатывается специальный проект, который ужесточит регулирование этой продукции. В стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. В Беларуси делается акцент на контроле за торговлей электронными сигаретами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Ну что ж, надеюсь, к наступившим 19 часам вы уже успели выдохнуть и насладиться вечером среды. Если нет, давайте попробуем это сделать вместе. Рустам Османов, не покидающий вас до 9 вечера, стараюсь поддерживать у вас верные настройки, и все это, конечно же, музыкальным способом. Ну что ж, давайте слушать хиты «Молодые ветра» далее от 7Б и Егора Гайдука.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Меня зовут Павел Любченко. Я артист белорусской эстрады, солист Могилевской областной филармонии.
1: Родные слова.
0: Сегодня я хотел бы рассказать вам одно из своих любимых, замечательных стихотворений моего друга Олеся Николаевича Казека, который, к сожалению, оставил нас не так давно. Это печально. Это большая потеря не только для меня, но и для всей Могилевщины, а также в целом для нашей страны. И в честь этого замечательного поэта я хотел бы вам, дорогие друзья, подарить это стихотворение, которое называется «Беларусь моя родная». Беларусь, моя родная мать и земля, до вытока у твоих животворных крыницу припадаю небы до грудей немауля, каб табе сповядаться, табе поклониться. До тебе белокрылою птушкой лячу праз палеткі лясы і нябёсаў бяздонне. Смагу сэрца любоўю спатоліць хачу у ласкавых тваіх і пяшчотных далонях. Беларусь, моя родная праўды зямля, я старэю, а ты, як заўжды, маладая. Скрозь вякі пралятаючы песня твоя мираносицей мудрой народы ядная. Расцветай и до счастья вяди за собой своих верных сынов, працавитые рати. Мое сердце навек застается с тобой, моя белая Русь, моя родная мати. Беларусь, моя родная мати земля, только ты да поможешь нам шлях свой обрати, буди вечною сила и правда твоя, моя белая Русь, моя родная мати.
1: Родные слова.
0: Гэта Алесь Казека. Беларусь моя родная. И гэта мае родные слова.

Конечно же, никак мы не можем уйти от темы погоды в середине часа. Ну а как иначе? Даже треки на эту тему у нас звучат. Вот вам, пожалуйста, Дэйв и Тэмс с треком Rain Dance. То ли танец под дождем, то ли танец дождя, то ли дождливый танец. Все равно тема осадков прослеживается. Ну а если вам уже все, что с дождем и осадками связано, в печенках сидит, то вот, пожалуйста, Cat Dealers Sunshine далее. Потому что за дождями приходит солнце. И у нас на радио Могилев также все продумано, и круговорот погоды предусмотрен.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: прекрасная тема для обсуждения возникла, и прямо сейчас поговорим о том, действительно ли нарезанный кружочками огурец и этими же кружочками налепленный на ваше прекрасное лицо и, о ужас, на глаза снимает отек. Как ни странно, да, небольшой эффект от этой процедуры может быть, но он довольно поверхностный. Здесь главный фактор — это прохлада или даже холод, поэтому лучше все-таки использовать давно придуманные человечеством косметические средства. Ну а что касается огурца, я всегда знал, что от него больше пользы, если его съесть, а не лепить на лицо. Ну а мы продолжаем получать пользу от музыки, которая ласкает наш слух на волнах радио Могилев.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

лучшие народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада главе государства, пишет Белта. Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах. Подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года, подчеркнул Виктор Хренин.
2: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно пошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам,

0: районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот так, каким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы? То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Беларусь и Кыргызстан обсудили промкооперацию и совместные технологические проекты, пишет Белта. Главы МИД обсудили график предстоящих контактов, уделив отдельное внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в нынешнем году принимает Кыргызстан как председателя организации. Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков дал высокую оценку итогам визита белорусской делегации в Кыргызстан. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документа оборота к цифре. В пилотных школах будут созданы электронный журнал и дневник. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время пройдет в Могилеве завтра. С 10 до 12 часов по телефону 76 89 88 на поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Ирина Титова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Снова приветствую всех, кто слушает радио Могилев прямо сейчас. Да, не устану здороваться постоянно. Во-первых, потому что, ну, кто-то, может, только что к нам присоединился. А во-вторых, сами знаете, с хорошими людьми можно хоть 10 раз поздороваться. И вообще, новый час наступил, последний на сегодня, который мы с вами вместе проведем. Рустам Османов меня зовут, и в этом часе послушаем таких исполнителей и группы, как «Моя Мишель», «Бенсон Бун» и «Сивиль» из «Артик и Асти» с новым треком «Бриллиант». Ну а прямо сейчас Ума Турман звучит у нас.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

А я сделаю свой вклад в ваш банк полезных советов. Если не знаете, чего бы такого в свое удовольствие слопать прямо сейчас, подойдите к вопросу с более практичной стороны. Посмотрите, нет ли у вас тарелки с голубикой. Почему именно она? Ну, потому что, говорят, эта ягода замедляет старение. Есть в ней компоненты, помогающие защитить наши клетки и повлиять на процессы старения. Навернули пару килограмм, глядишь, и окружающие вас уже не узнают. Поэтому ешьте голубику и будьте молоды, слушайте радио Могилев и будьте веселы.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. В пятницу и субботу переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха в пятницу ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. В субботу ночью плюс 8, плюс 13, максимальное днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. Наши хиты.

0: Ну а тем временем завершение этого часа означает завершение моего эфира. Если вы намерены предстоящую часть вечера, а то и ночь провести под музыку, оставайтесь на радио Могилев. Я же прощаюсь на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю приятного отдыха. Услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Государственных наград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности. Указы и распоряжения президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщает Белта. Предприятие «Савушкин продукт» награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Также медалью за спасенную жизнь награжден старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Круглянского районного отдела ПЧС Александр Рыбачонок. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, пишет Белта. Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре этого года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также

0: Видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения, пишет Белта. Сейчас разрабатывается специальный проект, который усилит регулирование этой продукции. В стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. В Беларуси делается акцент на контроле за торговлей электронными сигаретами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +15.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: Якія падзеі гэтага дня выключаць у вас прыкрасць. Але будуць і радасныя падзеі, якія апынуцца мацней.
1: Цялец.
2: Вы можаце стаць аб'ектам рамантычнай увагі ў незвычайных абставінах.
1: Блізняты.
2: Возьміцеся за якую-небудзь задачу, якая не патрабуе шмат часу. А калі з ёй справіцеся, адчуеце прыліў упэўненасці ў сабе.
1: Рак.
2: День здольный подарить вам массу эмоций и, коли пошансуя, не один приемный сюрприз.
1: Лео.
2: Не глядячи ни на что, вы здольны здесьнить прорыв у важной для вас справе.
1: Дева.
2: Теперь важно сфокусоваться на справах, где вы отчуваете контроль и бачите выник.
1: Шали.
2: Вам будет тяжко засяродиться на справе, але тое, что вас оттягне, будет вельми приемным.
1: Скорпион.
2: Не забывайте, нельга усих и усё контролявать. Робите свое и отпустите остатнее.
1: Стрелец.
2: Ваши мары становятся все больше яркими, але и их выканание запотребуя немалых выселков.
1: Козярог.
2: Нечто новое и позитивное может прийти у ваше житё, откуль вы не чакали.
1: Водолей.
2: Зносин будет шмат, махшима нават занадто. Старайтесь оказать не на бягу, а удумливо.
1: Рыбы.
2: Устрымайтесь от деловых инициатив. У кахани у творчести обмежования у нема. Памятайте про гэта. З вами была Іра Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть. Меня били слова, но не брал на баланс. Джига давит

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры — Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов — уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Радио Могилев.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Радио

23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без понятно.

23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.